Подножи ты, от страха сердце замирает. Старушки злобная улыбка. Верно, горе, горе предвещает. Откроется всем. Скажи, кто ты? Скажи, кто ты?

надо мной. И если ты можешь горе мне помочь, откройся, наконец, скажи, кто ты, скажи, кто ты.

желание грусти. Скидайся по свету, мой храбрый соперник. Вместе с врагами в лицо и на твердыне не трудясь и не забудь о намерении.

Я царица! Боже, смерть, прости меня! Вот, вот царь ваш! Царь, простите! Простите!